0: Ваши аплодисменты, Димаш Кудайберген!
1: Let's give a big round of applause for Димаш Кудайберген!
0: VR-художница Айми Секигучи!
1: VR-артист Айми Секигучи!
2: Lord, shine your light.